что тебе? Как же ветеную влагу приником ледяной своей грудью, впадиной живота ощутишь от моей груди.